0: пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Планета FM в самом сердце.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко анонсировал важные изменения в сфере ЖКХ. Теперь правительство России будет утверждать единый порядок расследования аварий на системах водоснабжения региона, смогут участвовать в этих проверках. Кроме того, планируется упразднить муниципальные жилищные инспекции. Их функции передадут региональным органам. По словам сенатора, это исключит дублирование полномочий и повысит эффективность работы управляющих компаний для защиты интересов жильцов. Жители поселка Каргала объединились ради важного проекта благоустройства. Для поселка выделен земельный участок под новое кладбище. Первым этапом его благоустройства станет установка ограждения и входной группы. Именно этот проект жители выбрали для участия в областном конкурсе инициативного бюджетирования. В 2021 году благодаря этой программе в поселке благоустроили парк у обелиска Славы, а в этом году реализуется проект детской площадки на улице Ленинской. В Оренбурге на базе Академии сервиса стартовала вторая смена лагеря «Кампус патриотов». В этом году проект расширил масштабы. Вместо одной смены их теперь две. А участниками стали не только юноармейцы, но и дети участников СВО, ребята из семей в трудной жизненной ситуации. На протяжении недели под руководством ветерана боевых действий подполковника Владимира Денисенко подростки осваивают тактические навыки, учатся оказывать первую помощь и работают в команде. В ближайшие годы рынок труда России сохранит высокий спрос на специалистов в ключевых отраслях агропромышленного комплекса. Такое заявление сделал министр труда Антон Котяков на открытии всероссийского конкурса профессионального мастерства. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности останутся востребованными как минимум до 2032 года, подчеркнул Котяков. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 23 июля. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, четверг – время решительных действий, особенно если вы давно откладывали важные шаги. Овны. Романтические отношения развиваются стремительно. Новые чувства на пике. Тельцы. Активный образ жизни в приоритете. Спорт, прогулки, поездки – все полезно. Близнецы. Успех в переговорах. Ваша остроумие и коммуникабельность работают на все 100. Раки. Благоприятный день для кардинальных перемен. Возможно, вы захотите сменить работу. Львы. Вера в себя растет. Вы чувствуете, что готовы к масштабным целям. Девы. Полезно заняться общественной деятельностью. Ваша мудрость и дипломатия востребованы. Весы. Гармония в общении. Вы легко находите общий язык с разными людьми. Скорпионы. Внутренний ядерный реактор запущен. Энергии с избытком. Направьте ее в дело. Стрельцы. У вас творческий подъем. Идеи приходят легко. Реализация быстро. Козероги. Удачный день для юридических вопросов. Подписывайте договора. Регистрируйте брак. Водолеи. Можно планировать будущее. Порядок в делах приносит удовлетворение. Рыбы. Успех в финансах. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию. Это был гороскоп на 23 июля. Хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара.
3: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомеферт».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32.
8: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко анонсировал важные изменения в сфере ЖКХ. Теперь правительство России будет утверждать единый порядок расследования аварий на системах водоснабжения региона, смогут участвовать в этих проверках. Кроме того, планируется упразднить муниципальные жилищные инспекции. Их функции передадут региональным органам. По словам сенатора, это исключит дублирование полномочий и повысит эффективность работы управляющих компаний для защиты интересов жильцов. Жители поселка Каргала объединились ради важного проекта благоустройства. Для поселка выделен земельный участок под новое кладбище. Первым этапом его благоустройства станет установка ограждения и входной группы. Именно этот проект жители выбрали для участия в областном конкурсе инициативного бюджетирования. В 2021 году благодаря этой программе в поселке благоустроили парк у обелиска Славы, а в этом году реализуется проект детской площадки на улице Ленинской. В Оренбурге на базе Академии сервиса стартовала вторая смена лагеря «Кампус патриотов». В этом году проект расширил масштабы. Вместо одной смены их теперь две. А участниками стали не только юноармейцы, но и дети участников СВО, ребята из семей в трудной жизненной ситуации. На протяжении недели под руководством ветерана боевых действий подполковника Владимира Денисенко подростки осваивают тактические навыки, учатся оказывать первую помощь и работают в команде. В ближайшие годы рынок труда России сохранит высокий спрос на специалистов в ключевых отраслях агропромышленного комплекса. Такое заявление сделал министр труда Антон Котяков на открытии всероссийского конкурса профессионального мастерства. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности останутся востребованными как минимум до 2032 года, подчеркнул Котяков. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Алекс, Алекс на трек. Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске также ясная погода, температура воздуха составит плюс 31 градус. В Бузулуке переменная облачность, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны. Любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Класса. Тигры. Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
5: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 23 июля. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, четверг – время решительных действий, особенно если вы давно откладывали важные шаги. Овны. Романтические отношения развиваются стремительно. Новые чувства на пике. Тельцы. Активный образ жизни в приоритете. Спорт, прогулки, поездки – все полезно. Близнецы. Успех в переговорах. Ваше остроумие и коммуникабельность работают на все 100. Раки. Благоприятный день для кардинальных перемен. Возможно, вы захотите сменить работу. Львы. Вера в себя растет. Вы чувствуете, что готовы к масштабным целям. Девы. Полезно заняться общественной деятельностью. Ваша мудрость и дипломатия востребованы. Весы. Гармония в общении. Вы легко находите общий язык с разными людьми. Скорпионы. Внутренний ядерный реактор запущен. Энергии с избытком. Направьте ее в дело. Стрельцы. У вас творческий подъем. Идеи приходят легко. Реализация быстро. Козероги. Удачный день для юридических вопросов. Подписывайте

0: рыбы. Успех в финансах. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию. Это был гороскоп на 23 июля. Хорошего дня!
1: Планета FM. На языке звезд.

0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На автомобильном мосту через Урал в Оренбурге выполнено свыше 50% работ. Как сообщил глава города Альберт Юмадилов, очередное окно перекрытия движения запланировано с 23 часов 31 июля по 6 часов утра 3 августа для демонтажа несущих конструкций. Ремонт планируется завершить к 15 сентября, отмечает Юмадилов. Сейчас готовность объекта свыше 50%. Демонтажные работы практически завершены. Строители уже приступили к обустройству тротуаров. На время ремонта сохраняются действующие полосы в обоих направлениях. Вместе с ремонтом моста будут обновлены и подъездные пути к нему. Речь идет об улице Донгусской. В Орске на площади Гагарина идет установка памятной стелы. Подрядчик установил 15 из 16 гранитных блоков будущего монумента. Одновременно монтируется металлический каркас для пилонов. На них разместят архивные фотографии, которые напомнят о вкладе Орска в победу в годы Великой Отечественной войны. Активно преображается и сама площадь, уложена 50% тротуарной плитки, установлена опора для контактной сети, что позволило возобновить движение трамвая в сторону поселка Никель и Старого города. Все работы планируют завершить в августе. Как отмечает глава Орска Артем Воробьев, этот монумент – дань глубокого уважения нашим предкам, символ стойкости и подвига орчан, который навсегда вписан в историю города трудовой доблести. И уборка зерновых идет в 24 муниципальных образованиях Оренбуржья. На 22 июля намолочено свыше 270 тысяч тонн при средней урожайности более 34 центнеров с гектара. Больше всего намолочено в Курманаевском районе, а также Ташлинском и Новосергиевском. Самая высокая урожайность в Ташлинском районе 47,4 центнера с гектара.
0: Новости.
2: Музыка

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске также ясная погода, температура воздуха составит плюс 31 градус. В Бузулуке переменная облачность, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
7: Застройщик ООО «Экодоле». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
6: Звоните и дом в Экодоле купите.
8: Мяу. Так, квартиру купили.
9: Угу.
8: А мебель где брать?
9: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
8: Едем!
9: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
14: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 23 июля. С вами Анастасия Десятых. Как советуют астрологи, четверг – время решительных действий, особенно если вы давно откладывали важные шаги. Овны. Романтические отношения развиваются стремительно. Новые чувства на пике. Тельцы. Активный образ жизни в приоритете. Спорт, прогулки, поездки – все полезно. Близнецы. Успех в переговорах. Ваша остроумие и коммуникабельность работают на все 100. Раки. Благоприятный день для кардинальных перемен. Возможно, вы захотите сменить работу. Львы. Вера в себя растет. Вы чувствуете, что готовы к масштабным целям. Девы. Полезно заняться общественной деятельностью. Ваша мудрость и дипломатия востребованы. Весы. Гармония в общении. Вы легко находите общий язык с разными людьми. Скорпионы. Внутренний ядерный реактор запущен. Энергии с избытком. Направьте ее в дело. Стрельцы. У вас творческий подъем. Идеи приходят легко. Реализация быстро. Козероги. Удачный день для юридических вопросов. Подписывайте договора, регистрируйте брак. Водолеи. Можно планировать будущее. Порядок в делах приносит удовлетворение. Рыбы. Успех в финансах. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию. Это был гороскоп на 23 июля. Хорошего дня!
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом временной выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
0: BLG. Надежность в движении.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме

0: отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.
1: I see you treat me different.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Оренбургские казаки вернулись домой из зоны СВО. В областной центр прибыли 12 бойцов добровольческого батальона «Барс-6» Форштадт. Перед отъездом в ЛНР казакам вручили госнаграды за мужество и отвагу. В Оренбурге их встретили близкие, друзья и атаман первого отдела казачьего войска Сергей Слепов. Он поблагодарил бойцов за службу и призвал войти в мобилизационный резерв для защиты Оренбуржья от атак беспилотников. Часть вернувшихся ранее добровольцев уже охраняет стратегические объекты региона. Другие сейчас проходят тренировки на полигоне. Мост через Урал в Оренбурге снова закроют для движения. Запланирован демонтаж несущих конструкций. Он продлится с 23 часов 31 июля до 6 утра 3 августа. Завершить ремонт моста на улице Донгусской планируется к 15 сентября, сообщили в мэрии. Заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала о ветеране СВО из Оренбургской области Кирилл Пыркин из Богруслана. После возвращения с фронта открыл мастерскую по ремонту бытовой техники. При поддержке фонда «Защитники Отечества» боец оформил социальный контракт, купил новое оборудование и расширил бизнес. Планирует брать в команду других ветеранов. Кирилл – отец семерых детей, студент вуза и победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». В октябре он представит Оренбуржье на федеральном уровне. На фоне атак ВСУ на логистические центры маркетплейсов мошенники запустили новую схему обмана. В ряде регионов россиянам звонят аферисты с сообщением о перенаправлении посылок. В доказательство даже присылают трек-номер, который можно проверить. Но дело в том, что нарисовать или даже создать реальный черновик с таким номером возможно без реальной отправки товара. Следом идет классическое предложение поделиться кодом из СМС. Маркетплейсы призвали проверять информацию о доставке только в официальных ресурсах. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске также ясная погода, температура воздуха составит плюс 31 градус. В Бузулуке переменная облачность, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Can't touch this. Can't touch this.
1: Планета FM. Все свои.

0: крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Планета FM. Реклама.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Умиротворение и безмятежность. Где время безмятежность? Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбуржье продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан, решительно выходит на встречную, обходит первого, второго, опасный момент, фура! Седан завершает маневр, недовольный хэтчбэк включается в погоню, ремонт на дороге! Седан бьет по тормозам, удар, еще удар, 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бузулуке на пожаре погибла женщина. По информации МЧС, на улице Льва Толстого горел частный жилой дом. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. В ходе тушения обнаружена погибшая пожилая женщина. Причину возгорания устанавливают дознаватели. К другим темам, в Оренбурге в этом году максимальный балл на ЕГЭ получили на 28 выпускников больше, чем в прошлом году. Всего в регионе 140 100-бальных результатов. Губернатор Евгений Солнцев отметил, что за каждым успехом огромный труд не только самих ребят, но и их наставников, которые день за днем вкладывают в учеников знания, веру в себя и стремление к победе. Глава региона поблагодарил каждого за труд. Вопросы поддержки участников СВО обсудили на совещании в Фонде «Защитники Отечества» под руководством заместителя полпреда президента в Приволжском округе Александра Тихонова. Ключевые темы – социальные выплаты, медицинская реабилитация и трудоустройство ветеранов. По инициативе губернатора Евгения Солнцева в Оренбурге введен единый день приема участников СВО 15 числа каждого месяца во всех муниципалитетах. Глава региона держит на личном контроле каждый запрос, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатор Юрий Мироненко. Зональные этапы всероссийского марафона здорового образа жизни «Земля спорта» начнутся в Оренбургской области 25 июля. Соревнования примут Красногвардейский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Пономаревский районы, также Гайский округ. В программе мини-футбол, волейбол, многоборье, ГТО, силовой экстрим и семейные эстафеты. Победители встретятся 1 августа в финале в селе Павловка Оренбургского района. Оренбуржье участвует в проекте второй год подряд. В прошлом сезоне региональная сборная представила область на всероссийских финалах в Сириусе и Магнитогорске. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня ясно, термометры покажут плюс 32 градуса. В Орске также ясная погода, температура воздуха составит плюс 31 градус. В Бузулуке переменная облачность, воздух прогреется до плюс 32 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Ситирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся в одно из любимых мест для прогулок – сквер перед Домом Советов. Летом здесь благоухают цветочные клумбы и дышит свежестью фонтан. Зимой же сквер превращается в ледяной сказочный городок. Но таким это место было не всегда. Сегодня сложно представить себе Оренбург без главного административного здания, в котором размещаются законодательное собрание и правительство Оренбургской области. Монументальное пятиэтажное здание в стиле сталинского ампира построено в конце 1930-х годов в исторической части города, где когда-то находились Сакмарские крепостные ворота, а в конце 19-го – начале 20-го веков возвышался величественный Казанский кафедральный собор, который славился не только своей красотой и уникальным колокольным звоном, он также был вертикальной доминантой города. Однако в 1932 году храм был взорван. На его полное уничтожение ушло почти 4 года. В 1936 году на пустующей площади на месте разрушенного Казанского собора начинается строительство Дома Советов по проекту архитектора Виноградова, завершение которого осуществляется уже после Великой Отечественной войны в 1947 году. Тогда же, в конце 40-х, начале 50-х годов, рядом был создан сквер с фонтаном. Озеленители мечтали превратить его в дендрарий областного масштаба. Уже взрослые деревья, ели в возрасте до 25 лет, дубы, березы с рябиной, перевозили и высаживали осенью и зимой. Собирали их по всей области. Дубы завозили из Комсомольского лесничества, березы из Нижней Павловки, липы и боярышник из Саракташского лесхоза. Получился сквер классического образца с одним из лучших фонтанов того времени. В 2000 году в сквере в память о Казанском соборе были поставлены поклонный крест и памятный камень с изображением храма. В 2006 году произведена реконструкция сквера с облицовкой чаши фонтана и новыми посадками деревьев. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Беспилотник сбит над Оренбургской областью. По официальным данным Министерства обороны, за ночь над 17 регионами России сбито 223 беспилотных летательных аппарата. Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники самолетного типа в период с 20 часов 22 июля до 8 утра 23 июля. В списке регионов, где работало ПВО, значится и Оренбуржье. Напомним, опасность атаки БПЛА на территории региона была объявлена в 6:30, в 11:40 власти сообщили о ее отмене. Управление ФАС по Оренбургской области провело проверку рынка топлива после обращения регионального правительства. Ведомство выявило превышение цен на бензин марок АЕ-92 и АЕ-95 у трех независимых продавцов. В их адрес уже направлено предупреждение за навязывание невыгодных условий покупателям. Компания обязана исправить ситуацию в течение 10 дней. УФАС продолжит следить за ценами на заправках региона, а к нарушителям будут применяться меры антимонопольного реагирования, сообщает Инфоцентр правительства области. На улице Немовской в Оренбурге начали укладывать асфальт. Подрядная организация работает на участке от улицы Пролетарской до Астраханской. Задействованы асфальтоукладчик, катки и самосвалы. Дорожные работы идут и на других участках города. В поселке имени Куйбышева на улице Овражной укладывают верхний слой дорожного покрытия. На улице Ветеранов труда обустраивают тротуары. На Северной и Безымянной основания из органоминеральной смеси. Госдума приняла закон о полном мониторинге цен на продовольственные товары. Мониторинг будет осуществляться по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Таким образом, предполагается своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов. Сообщается, что отслеживать будут цены на те продукты и услуги, которые Росстат учитывает при расчете индекса потребительских цен. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 20.

0: 0800 или на сайте ortv.ru.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Поршье продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Купаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
7: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Дело о хищении свыше 11 миллионов рублей при поставке оборудования в школы Оренбуржья направлено в суд. По версии следствия, обвиняемые обеспечили привилегированные условия для определенных компаний при поставке станков и строительных инструментов в образовательные организации. Соучастники подготавливали фиктивные коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами на товары. После заключения контрактов заказчикам поступало оборудование, фактически стоимость которого была значительно ниже заявленной. Расследование завершено, дело рассмотрит суд. Из-за сильной жары температура воздуха превышает плюс 32 градуса, введено временное ограничение для движения тяжеловесного транспорта. Ограничение действует на федеральных трассах в Оренбургской и Курганской областях, также в Республике Башкортостан. Запрет продлится до 20 часов по московскому времени. В МЧС призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Дороги Орска делают безопаснее. В этом году на улицах Медногорска и Спортивной появились лежачие полицейские и ограждения для пешеходов. На отремонтированных участках заменили дорожные знаки и нанесли пластиковую разметку. На очереди улицы Металлистов и Макаренко. С особым вниманием к переходам у школ их осветят, оборудуют искусственными неровностями и установят новые знаки, сообщили в мэрии. В правительстве Российской Федерации обсуждают стратегию развития госуслуг до 2035 года. Среди обсуждаемых идей – создание на базе госуслуг полноценной соцсети. Планируется, что она будет содержать ленту публикаций и инструменты для создания сообществ по интересам и географическому признаку. Кроме этого, в портал планируется внедрить семейные сервисы. В частности, обсуждается создание чатов для родственников и возможность подавать заявления на услуги для близких или от их имени. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
6: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
5: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
7: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хочу, хочу, хочу!
9: Что, опять шопинг?
8: Хочу много одежды. Сразу!
9: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Garage. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120-920-120.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Оренбургской области сохраняется напряженная обстановка в сфере топлива. Среди причин проблемы с логистикой и высокий спрос, сообщили в правительстве. Губернатор Евгений Солнцев провел ряд переговоров с соседними регионами о наращивании поставок топлива. В Оренбурге обеспечен приоритетный отпуск топлива для социальных и экстренных служб сельхозпроизводителей. Налажено взаимодействие с РЖД, благодаря чему удалось сократить время транспортировки и разгрузки цистерн. Топливный кризис – результат терактов в ВСУ. Он имеет временный характер, отмечают в правительстве региона. Житель Домбаровского района может на 5 лет лишиться свободы за экстремистские призывы в мессенджере. По данным ФСБ, мужчина опубликовал в открытом чате сообщение, содержащее ненависть к определенной социально-профессиональной группе. Возбуждено уголовное дело. В Оренбургской области предпринимателям помогают разобраться с требованиями системы маркировки «Честный знак». Бесплатные консультации оказывают Центр маркировки на базе регионального центра «Мой бизнес». Специалисты помогут зарегистрироваться в системе, начать работу с национальным каталогом, подобрать и настроить оборудование, также организовать электронный документооборот. Система «Честный знак» поэтапно внедряется в России с 2021 года. Сейчас маркировке подлежат 37 товарных групп, еще по 15 проводятся эксперименты. Экскурсия «Старая крепость» раскроет тайны основания Оренбурга как форпоста России на юго-восточной границе Российской империи. Ее организует Музей истории Оренбурга 25 июля. Проводники расскажут о стратегических целях создания крепости, роли ее защитников и значении в истории страны. Экскурсия также включает рассказ о современных границах крепости на карте города, позволяя лучше понять, как историческое наследие влияет на современный Оренбург. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: больше, чем музыка.
1: И спустя много лет наша жизнь

моя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбуржье продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Ограничение продажи топлива по четным, нечетным номерам в Оренбурге в данный момент не рассматривается. В регионе много транзитного транспорта оставится без топлива, который невозможно. Об этом сообщили в правительстве региона. Комментируя ситуацию с горюче-смазочными материалами, временные ограничения на отдельных АЗС, технологические перерывы, лимиты на объем отпуска топлива на одно транспортное средство, запрет на заправку в тару, связано с необходимостью сохранять резерв для экстренных служб и обеспечивать бесперебойную работу систем жизнеобеспечения населения. Как только запасы топлива в резервуарах достигают предельного уровня, станция приостанавливает продажи до прибытия очередной партии, говорится в сообщении. Оренбуржцы Михаил Реутский и Виктория Мыц вошли в состав Всероссийского молодежного медиа-центра. Они будут освещать ключевые события молодежной политики России в составе федеральной команды. По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, запуск медиа-центра направлен на поддержку молодых ребят, которые хотят развиваться в медиа-сфере. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает пресс-служба МЧС по региону. Ночью местами по области гроза, днем 24 июля жара до плюс 36 градусов. При грозе, находясь в доме, необходимо закрыть окна, дымоходы, двери, вентиляционные отверстия. При ударах молнии нельзя подходить к проводке, водостокам, молниеотводу. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки и пить как можно больше жидкости, напомнили в ведомстве. В России резко выросло число детей с ожирением. С 2020 года количество новых случаев ожирения в стране подскочило почти на 60%. Главные причины – стресс и малоподвижный образ жизни. Из-за нехватки движения замедляется обмен веществ и тает мышечная масса. В итоге ребенок полнеет, даже если не переедает, отмечают специалисты. К этому часу у меня все новости. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Уф, жара!
4: Да ладно, Автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом семейных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды программы трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО
5: «Автодор». BLG. Надежность в движении. Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

90 с планетой FM. С планетой.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. В Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбуржье сохраняется напряженная обстановка в сфере топлива. Среди причин проблемы с логистикой и высокий спрос, сообщили в правительстве региона. Губернатор Евгений Солнцев провел ряд переговоров с соседними регионами о наращивании поставок топлива в Оренбургскую область. Обеспечен приоритетный отпуск топлива для социальных и экстренных служб сельхозпроизводителей. Налажено взаимодействие с российскими железными дорогами, благодаря чему удалось сократить время транспортировки и разгрузки цистерн. Топливный кризис – результат терактов в ВСУ. Он носит временный характер, отмечает в правительстве Оренбургской области. Капитальный ремонт Оренбургского цирка вошел в активную фазу. Долгие годы цирк работал только в летний период. Правительство области и Росгосцирк перед проектировщиками главной задачей поставили создание круглогодичного цирка. В трибунном пространстве появятся новые помещения, в том числе гримерки и костюмерные. Вокруг здания под крышей разместятся гардеробы, фудкорт, санитарные комнаты для зрителей. Манеж оснастят современным оборудованием. Система вентиляции и кондиционирования будет оборудована во всех помещениях цирка. 6 социальных предпринимателей Оренбургской области стали победителями конкурса «Вектор добра». В этом году на конкурс, который поддерживает лучшие проекты в сфере социального предпринимательства, из региона поступило 24 заявки. Победителями стали 6 предпринимателей, каждый из них получил грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Малмыгина направит средства на развитие социального центра «Семья» в Новотроицке, Евгения Габитова на модернизацию студии детского плавания и гидрореабилитации «Веселые утята» в Оренбурге, Анастасия Лапшина на расширение сети центров интеллектуального развития «Точка роста». Кристина Черменева продолжит развитие футбольной школы «Галактика» Оренбург. Егор Ожняков откроет филиал патронажной службы «Открытая дверь» в Саракташе. А общество «ЮДИМ» обновит материальную базу Центра дополнительного образования «Дипломат» в Орске, сообщает инфоцентр правительства области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Так, скальпель, начинаем операцию.
9: Но у вас же нет диплома хирурга.
8: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
10: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
11: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбурге продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолия». Телефон 999-9933. Сайт ecodolia.ru.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что? Опять шопинг?
2: Хочу много одежды. Сразу!
3: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У «Мегамолл Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге сохраняется напряженная обстановка в сфере топлива. Среди причин проблемы с логистикой и высокий спрос, сообщили в правительстве региона. Губернатор Евгений Солнцев провел ряд переговоров с соседними регионами о наращивании поставок топлива в Оренбургскую область. Обеспечен приоритетный отпуск топлива для социальных и экстренных служб сельхозпроизводителей. Налажено взаимодействие с российскими железными дорогами, благодаря чему удалось сократить время транспортировки и разгрузки цистерн. Топливный кризис – результат теракта в ВСУ. Он носит временный характер, отмечает в правительстве Оренбургской области. Капитальный ремонт Оренбургского цирка вошел в активную фазу. Долгие годы цирк работал только в летний период. Правительство области и Росгосцирк перед проектировщиками главной задачей поставили создание круглогодичного цирка. Под трибунном пространстве появятся новые помещения, в том числе гримерки и костюмерные. Вокруг здания под крышей разместятся гардеробы, фудкорт, санитарные комнаты для зрителей. Манеж оснастят современным оборудованием. Система вентиляции и кондиционирования будет оборудована во всех помещениях цирка. 6 социальных предпринимателей Оренбургской области стали победителями конкурса «Вектор добра». В этом году на конкурс, который поддерживает лучшие проекты в сфере социального предпринимательства, из региона поступило 24 заявки. Победителями стали 6 предпринимателей. Каждый из них получил грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Малмыгина направит средства на развитие социального центра «Семья» в Новотроицке. Евгения Габитова на модернизацию студии детского плавания и гидрореабилитации «Веселые утята» в Оренбурге. Анастасия Лапшина на расширение сети центров интеллектуального развития «Точка роста». Кристина Черменева продолжит развитие футбольной школы «Галактика» с Оренбург. Егор Ожняков откроет филиал патронажной службы «Открытая дверь» в Саракташе. А общество «ЮДИМ» обновит материальную базу Центра дополнительного образования «Дипломат» в Орске, сообщает инфоцентр правительства области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Хочу!
6: Что? Опять шопинг?
5: Хочу много одежды! Сразу!
6: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
14: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
15: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: На движение по двум мостам через реки Губерля и Сухая Губерля после капремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас идет подготовка к сдаче в эксплуатацию. Объекты расположены на подъезде к поселку Халилово от дороги Орск, границы Республики Башкортостан. Всего в этом году в Оренбурге к нормативу приведут 18 мостов, из них 6 мостов готовы полностью, 4 в Красногвардейском и 2 в Александровском районах. В Оренбургской области в этом году максимальный балл на ЕГЭ получили на 28 выпускников больше, чем в прошлом году. Всего в регионе 140 100-бальных результатов. Глава региона Евгений Солнцев отметил, что за каждым успехом огромный труд не только самих ребят, но и их наставников, которые вкладывают в учеников знания, веру в себя и стремление к победе. Сорочинская пенсионерка отдала мошенникам более 5 миллионов рублей. 67-летней местной жительнице позвонил неизвестный, представился сотрудником Министерства обороны и заявил о необходимости получить награды за погибшего на СВО сына. Другой злоумышленник сообщил, что якобы происходит попытка взлома личного кабинета пенсионерки на портале госуслуги, и для сохранения денег необходимо так называемое декларирование. Женщина передала 3 миллиона 680 тысяч рублей курьеру в Оренбурге, затем, находясь под психологическим влиянием мошенников, сняла со своего счета более 1 600 000 рублей, купила билет на самолет в город Химки Московской области, где передала деньги аферистам. Общая сумма ущерба составила 5 300 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.
1: Здорово, Кострымов!
2: Здоровенько!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню!
1: Умните!

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Чувствую. Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручали.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. Проектная документация на сайте наш.дум.ру.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбуржье продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.
0: Планета FM 87.9 FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что, опять шопинг?
2: Хочу много одежды, сразу!
3: Тогда в город Локомотивов, кондукторский 2. Город Локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
6: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
13: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
14: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
15: Спеши научиться управлять безопасно.
16: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
17: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Школьный автопарк Оренбуржья до конца года пополнится на 59 единиц новой техники. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, благодаря федеральной поддержке закупили транспорт разной вместимости. Компактные газели для малокомплектных сельских школ, более вместительные автобусы для крупных образовательных учреждений. На новом транспорте ребята смогут ездить также на соревнования, олимпиады, экскурсии. В Оренбургской области в этом году максимальный балл на ЕГЭ получили на 28 выпускников больше, чем в прошлом году. Всего в регионе 140 100-бальных результатов. Глава региона Евгений Солнцев отмечает, что за каждым успехом огромный труд не только самих ребят, но и их наставников, которые вкладывают в учеников знания, веру в себя и стремление к победе. Сыровар из Оренбургской области стала призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Елена Родионова заняла второе место в номинации «Технолог пищевой промышленности» в сфере сыроварения. Финал прошел в Саранске и объединил специалистов более чем из 40 регионов России. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила важность конкурса для развития агропромышленного комплекса и повышения престижа рабочих специальностей. Победители и призеры получили денежные премии. Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце. И в субботу, 25 июля, в селе Грачевка состоится чувашский праздник традиций. В парке у Центра народной культуры и досуга «Русь» откроются интерактивные площадки. Можно будет познакомиться с чувашскими обычаями и стать частью большого хоровода. На сцене выступят творческие коллективы из Оренбургской и Самарской областей, Башкортостана, Татарстана и Чувашской республики. Для детей организуют аттракционные и традиционные чувашские игры. Гостей ждут колоритные этноподворья, мастер-классы от народных мастеров, спортивные состязания, джигитовка на стадионе «Колос», дегустация национальных блюд и ярмарка изделий народных промыслов, сообщает Министерство региональной политики области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: больше, чем музыка.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

89FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Школьный автопарк Оренбуржья до конца года пополнится на 59 единиц новой техники. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, благодаря федеральной поддержке закупили транспорт разной вместимости. Компактные газели для малокомплектных сельских школ, более вместительные автобусы для крупных образовательных учреждений. На новом транспорте ребята смогут ездить также на соревнования, олимпиады, экскурсии. В Оренбургской области в этом году максимальный балл на ЕГЭ получили на 28 выпускников больше, чем в прошлом году. Всего в регионе 140 100-бальных результатов. Глава региона Евгений Солнцев отмечает, что за каждым успехом огромный труд не только самих ребят, но и их наставников, которые вкладывают в учеников знания, веру в себя и стремление к победе. Сыровар из Оренбургской области стала призером всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Елена Родионова заняла второе место в номинации «Технолог пищевой промышленности» в сфере сыроварения. Финал прошел в Саранске и объединил специалистов более чем из 40 регионов России. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила важность конкурса для развития агропромышленного комплекса и повышения престижа рабочих специальностей. Победители и призеры получили денежные премии. Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце. И в субботу, 25 июля, в селе Грачевка состоится чувашский праздник традиций. В парке у Центра народной культуры и досуга «Русь» откроются интерактивные площадки. Можно будет познакомиться с чувашскими обычаями и стать частью большого хоровода. На сцене выступят творческие коллективы из Оренбургской и Самарской областей, Башкортостана, Татарстана и Чувашской республики. Для детей организуют аттракционные и традиционные чувашские игры. Гостей ждут колоритные этноподворья, мастер-классы от народных мастеров, спортивные состязания, джигитовка на стадионе «Колос», дегустация национальных блюд и ярмарка изделий народных промыслов, сообщает Министерство региональной политики области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбургской области сохраняется жаркая погода без осадков. В Оренбурге сегодня ясно, термометр покажет плюс 32 градуса. В Орске и Бузулуке облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: 87,9.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбуржье продолжается уборочная кампания. Перед аграриями стоит задача к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. Сельхозпроизводители готовы не просто держать, но и наращивать темп работы.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. В Оренбурге 22:00. Планета.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

это химия. Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Твоя тишина обитает во мне.

Планета FM. Больше, чем музыка. В Оренбуржье полночь. Планета FM.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM в самом сердце.
1: Мы с тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

кладем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Космос — это синяки на твоей...

0: сказочных склонах.
1: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Чей-то взгляд, похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. В самом сердце.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: If I should stay.

4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.